0: его знаешь?
1: Нет.
2: Роберто, что случилось?
0: Переворот, понимаешь? Переворот. Солдатня начала аресты. Смотри. Они за мной. Можно я у тебя пережду?
2: Но переворот. А я тут при чем?
0: Черт, куда же они, идиоты?
2: Пожалуй, я спущусь.
0: Постой, ты куда?
2: Они тебя заметили?
0: Да. Главное, чтобы они меня не выдали. Скотина.
2: Сколько я вас просил не путать меня в ваши дела? Только этого мне не хватало. Куда я тебя дену? Под кровать, что ли?
0: Сволочь ты все-таки.
2: Подожди. Ты чего ждешь? Ну-ка, через балкон, быстро! Черт бы вас побрал с вашей политикой!
0: Если меня возьмут, найди Орландо, он механик гаража, отель «Шератон».
2: Да ладно, взяли.
0: Это очень важно!

0: Сейчас. Сейчас. Открывай.
1: Обыскать. Ищите оружие.
2: В чем дело?
1: Молчать. Имя.
0: Мануэль Вальдивар.
1: Род занятий.
0: Архитектор. А в чем дело? Что происходит?
1: Молчать. Где ты его спрятал? Куда ты его дел? Стать.
0: Послушайте, что вы делаете?
1: Ты же сейчас исчезнешь, дерьмо. Тебе дороже твоя жизнь или твоя партия? В политику решили играть? У нас все расскажешь. Оденьте его.

0: Где взял пистолет?
1: Я ношу.
0: Кто тебе дал пистолет? Падре, что вам здесь нужно?
2: Господи, что вы делаете? Вы поступаете негуманно.
0: Слушайте, падре, не вмешивайтесь в наши дела. Идите-ка лучше домой, к своим прихожанам.
2: Мои прихожане здесь.

0: Biedna mój.
1: Zamolcij się, nok. Давай, слезай. Иди.
2: Убийцы!
3: شخصیت های داستان با انتخاب های دشوار روبرو می شوند. مقاومت، فرار یا سکوت. برخی دستگیر می شوند. برخی ناچار به ترک وطن می شوند. و برخی دیگر شاهد نابودی آرزوهایی هستند که زمانی برای ساختن جامعه‌ای بهتر در سر داشتند. ورزشگاه ملی شیلی محل گردآوری ده ها هزار دستگیر شدگان است.
4: Что тебе нужно? Танк? Самолет?
5: Вот что, ребята. Пора спускаться на землю. На фабриках и на заводах все подавлено. Но до профсоюзов они не добрались. Надо немедленно достать оттуда все документы. Особенно в списке профсоюзного актива.
6: Всем строиться.
7: Хуан. Слушай, я знаю одного Орландо, механика гаража.
5: Откуда ты его знаешь?
7: Помнишь, я тебе говорил о том парне, Роберто?
5: Очень хорошо. Запомни, это очень важно.

0: Отец! Кому ты продался?
1: Предатель!
0: Вы присягали?
1: Полоте назад! Молчать!
2: Прошу вас, не смей! Пустите!
3: Не смей, Мануэль!
0: Хуан! Люди должны все знать!
1: Руки на колени, сволочи!
4: Руки!
1: На колени!
4: Не двигаться!
0: Не шевелиться! Помните, люди

0: ضمن اینکه اتهامی متوجه او باشد، زندان و شکنجه را تجربه می کند. مقامات حکومت نظامی تلاش می کنند او را وادار به همکاری کنند. اما دیدگاه مانوئل تحت تأثیر واقعیت های عینی و عیان شدن چهره خشن و بیرحم فاشیسم در حال تغییر است.
1: نزدیک گروپی نزدیک.
2: А ну-ка давай вот этого. Давай сюда. Мануэль Вальдивар, архитектор. Укрывал государственного преступника, оказывал сопротивление властям. Активно участвовал в марксистском заговоре. Так? А вы знаете этого человека? А? А может быть, вы кого-нибудь из окружения знаете?
3: Мы встречались с ним в университете.
2: Ага.
3: Но больше я никого не знаю.
2: Придется вспомнить. Придется вспомнить. Ну-ка, поставьте его, чтобы он все видел.
4: На колени.
2: Поставьте его туда. Быстрее. Так. Ну-ка. Ну? Что ты делал там с секретарем своей партии? Отвечай. Дерьмо. Марксист. Сеньора Рамирес, а ты же, конечно, знаешь. Но ты же знаешь его. Марксистская тварь. Дерьмо. Коммунист. Марксист. Убрать.

0: Так вот, вряд ли достойно гражданина и патриота в этот исторический час, когда решается судьба страны, стоять в стороне пассивным наблюдателем. Не так ли?
1: Боюсь, что меня уже нельзя назвать пассивным наблюдателем.
0: Вы умный, образованный человек. Не могут же некоторые неудобства помешать вам объективно оценить события, понять необходимость того, что вы здесь видели и пережили?
1: Вы говорите о необходимости. Необходимость чего?
0: Я несколько упростил вашу программу. Вот вы сейчас подумали о слове, которым нас определяют. Фашисты. Когда-то его применяли к сильным, умеющим руководить правительством. Ну что ж, если это применяется к нам из-за того, что мы сильное правительство, тогда да, мы фашисты. Теперь вашим делом займется трибунал.
1: Когда будет решаться вопрос о моем деле?
0: Может быть, сегодня ночью. Это уже в трибунал.
2: Мой генерал. Все?
0: Все.

0: зачем вы привезли меня сюда?
1: Иди.
0: Что это значит? Что вы хотите делать?
2: Мануэль Рамон Вальдивар Рамирес. За укрытие государственного преступника, за заговор против правительства, военным трибуналом вы приговорены к расстрелу. Приговор обжалованию не подлежит.
0: Ложь! Ложь! Слушайте, ведь не было никакого трибунала.
2: Стройся! Целься!